Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
3: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
4: Любимая, там дождь. Возьми такси.
3: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
5: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
6: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
7: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Ритм твоего утра.
1: Пульс настоящей любви.
0: Это Love Radio.
2: J-Lo.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк. 0+.

0: Москве 7 утра.
1: Love Start. Утро. С любовью.
0: Еще один шаг к заслуженному отдыху. Пятый финальный будничный день. Пятница. Предлагаю смаковать этот этап рабочей недели, не жалея ни слов, ни эмоций, ни смыслов. Марафон сделал задачи и дедлайнов уже сегодня вечером. Поставим на паузу. Ну а начнем пятницу. Давай так, чтобы сразу было понятно. Если что-то решил, то сделаешь это обязательно. Доброе утро. Love Start, Сергей Сорокин. И прямо сейчас будить будет еще и DJ Light. Что он нам там приготовил? Ну правильно, добротный, бодрый, энергичный. Утренний микс. Всем доброго утра.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: проделанную работу легче. Ну, согласитесь, легче. Сразу как-то легче стало после этого забористого сета. Почувствовали темп, почувствовали ритм этой пятницы. Только вперед. Теперь только вперед, и никаких отговорок быть не может.
1: Love Start. Утро с любовью.
0: Я вот читаю ленту новостей и не могу понять, день бывших, что ли, Бен Аффлек заговорил о Дженнифер Лопес, при этом не сдерживая восхищения, даже скучно, никакой драмы. Зато Шакира и Жерар Пике, похоже, поставили точку в истории своих отношений. Напомню, бывшие возлюбленные изначально договорились, что певица переедет с сыновьями в Майами, а футболист сможет регулярно проводить с ними время. Сейчас вот в суде снова что-то обсуждают. Думаю, что хватит этих обсуждений, тем более с утра. Лучше послушаем музыку, которую делает Шакира и Берна Бой. Трек «Дай-дай» уже через пару минут. Ну а еще совсем скоро в эфире Love Radio «Гороскоп». Доброго утра, просыпаемся.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Это Серябкина. Прямо сейчас делай громче и лови мой трек «Слава».
0: В эфире Love Radio.

0: Астрогайд.
1: Вот у нас прогноз на сегодня на пятницу.
2: Овны.
1: Путешествие на выходные станет отличным способом зарядиться энергией.
2: Тельцы.
1: Внешние факторы положительно повлияют на ваше состояние.
2: Близнецы.
1: Со дня на день вы обретете гармонию в отношениях.
2: Раки.
1: Вера в себя позволит успешно справиться с любыми трудностями.
2: Львы.
1: Фитнес на природе принесет неимоверное удовольствие.
2: Девы.
1: Время с семьей станет отличной возможностью для душевных бесед.
2: Весы.
1: Пятница явно готовит вас для чего-то очень-очень загадочного.
2: Скорпионы.
1: Ваша внимательность и забота о партнере создадут крепкий союз.
2: Стрельцы.
1: Найдите баланс между работой и отдыхом для восстановления энергии.
2: Козероги.
1: Так, уделите время медитации. Это поможет ускорить ум и унять тревогу.
2: Водолеи.
1: Расширяйте свои знакомства и обмен информацией. Время выйти в свет. Ну и финальная рыба. Отдохните от души сегодня и в выходные.
0: Астрогайд.

0: утро с любовью.
1: 7.49, пятничные пробки в большинстве городов-миллионников, конечно, неизбежны. Но, похоже, есть человек на планете, которому автомобильные пробки, какими бы они огромными ни были, ну, совершенно не страшны. Это британский каскадер Пол Свифт. Он на здоровенном пикапе протиснулся на 88-сантиметровую щель и сделал это на двух колесах. Понятное дело, установил тем самым рекорд, который, ну, побить очень-очень сложно. Круто, конечно, но давайте помнить, что, повторяю, за Полом Свифтом уж точно не надо. Пробка рано или поздно рассосется, вечер пятницы и выходные так или иначе настанут, и вы должны быть к этому моменту целыми и невредимыми, чтобы получить от уикенда абсолютно все, что положено. А пока я хочу от обсуждения темы форума получить максимум и все, что положено. Самая нелепая ссора. Из-за чего она началась и чем закончилась? Вот так звучит сегодняшняя тема. Вот не зря я, кстати, уже вспоминал сегодня про Бена Аффлека и Джей Ло, которые ссорились много раз, про Шакиру и Джерара Пике. Ну, в общем, ссор у них было много, у вас, наверное, тоже, так что напиши, из-за чего нелепо пикировались со своим партнером. 8-915-300-106-6, Макс Лав Радио, и жду комментарии под кружочком в нашем канале. Он там, кстати, уже есть.
0: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т.

0: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваневского, 186+.
2: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
8: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: 8 утра в Москве. Love News.
1: Начнут активнее взыскивать долги с россиян. Власти держат на контроле ситуацию на внутреннем рынке топлива. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Просроченные долги граждан и бизнеса будут чаще переходить в работу судебных приставов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на новый проект бюджета. Ожидается, что рост поступлений произойдет за счет увеличения количества производств и более тщательной работы сотрудников. Минэнерго держит на постоянном контроле ситуацию с бензином высокооктановых марок АИ-98 и 100. Отмечается, что обеспечение внутреннего рынка топливом в полном объеме является приоритетной задачей. Аналитики назвали сферы, в которых соискатели чаще получают приглашения на работу. В топе продажи и обслуживание клиентов. На второй позиции по количеству приглашений рабочий персонал, а на третьей – логистика и транспорт. Лаврадио стало к тебе еще ближе. Теперь ты можешь слушать саундтрек твоей любви еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. Таким образом, твои любимые ведущие шоу, а также главные мировые хиты остаются с тобой везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Будь вместе с нами, слушай Лаврадио там, где тебе удобно. Возрастное ограничение 16+. Принц Гарри рассказал о депрессии после отъезда из Британии, об Бен Аффлек, о Джей Ло. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. В Китае владелец ресторанов увидела, что подчиненные добираются на работу на электроскутерах и особенно тяжело переносят поездки в плохую погоду. Тогда она решила наградить лучших сотрудников и подарила каждому по новому автомобилю BMW. Стоимость машины – 45 тысяч долларов. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня.
0: В этот день по умолчанию вроде бы должно быть хорошее настроение, а если нет, что делать? Да, возможно, ничего. Но если весь уикенд будешь киснуть, то потом, скорее всего, окажешься мучительно в больном положении. Зачем тебе это? Тема сегодняшнего форума – самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась. Я, конечно, не специалист по ссорам, предпочитаю вообще не ввязываться в этот увлекательный процесс. Но даже если, если случается такая ссора, кстати, нет, вспомнил, была у меня одна такая, например, когда я отказался брать с собой

0: собой в дорогу борщ в баночке. Ну, я даже не знаю, это можно считать ссорой или нет, но обида точно со стороны мамы была, которая, понятное дело, сердобольная и хочет как лучше, но если мне не надо, зачем настойчиво вручать этот борщ и потом еще обижаться, что не получилось? Мама, прости, на всякий случай. Ну, а если у тебя есть какая-то история с нелепой ссорой и самое интересное, напиши, из-за чего она началась, чем закончилась, то обязательно комментируй. 8-915-300-106-6. Это Макс Лав Радио. Ну и под кружочком тоже черкани что-нибудь. В ближайшее время Two Colors, Примадонна, сейчас Kima Sounds, Rise Slow в эфире Лав Радио.
1: Лав Старт. Заряд любви и позитива. В эфире Лав Радио.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: На тему «Самая нелепая ссора, из-за чего она началась, чем закончилась», вот это сегодня обсуждаем. 8-915-300-106-6, пиши в Максла радио и в наш канал «Под кружочек». Иринка, кстати, написала: «Самая нелепая ссора была с сестрой из-за фильмов. Я хочу посмотреть один фильм, а она предлагает совсем другой, причем именно тот, который мне вот никак не нравится. Разругались и несколько дней друг с другом не разговаривали. Это было, совершенно нелепо. С ужасом вспоминаю». О, да, из-за фильмов такое бывает, а еще из-за музыки такое бывает. Здесь, наверное, выход какой? Выход один: наушники и персональный компьютер или телевизор. Не ссорьтесь из-за этого, да и, надеюсь, сейчас никаких трений у нас не будет из-за музыки. В ближайшее время диджей Smash и Poet «Беги», а сейчас Ферджи в эфире Лав Радио.
0: Форум. А что думаешь ты? 3, 2, 1.

0: Шторм. А что думаешь ты?
1: Сегодня обсуждаем самые нелепые ссоры, из чего они начинаются, чем заканчиваются. Вот об этом во всем пишите. 8-915-3-106-6. Влад поделился своей историей. Поссорился с девушкой из-за настольной игры «Монополия». Девушка обанкротила меня по полной программе, забрала все мои заводы. Ну, а дальше слово за слово, шутка за шуткой. В итоге игру выбросил на балкон, и помирились, конечно, но осадочек остался. Влад, ну что тут скажешь? Надо уметь проигрывать, во-первых. Я вот своей дочери, например, тоже всегда в «Монополию» проигрываю, но сдерживаю себя, не плачу, а только плачу за проигранное мороженое. Вот и ты тоже давай, расплачивайся за то, что продул. Кстати, Настя, привет. Давно не играли. Может быть, матч-реванш? Что думаешь? 8-915-3-106-6. Вы пишите, что думаете на тему форума «Самая нелепая ссора». Ну, были же у вас такие ссоры. Вот и напишите, из-за чего они произошли, чем закончились. Макс Лав Радио работает, и, конечно, наш канал тоже работает для тебя. Туда отправляй свои комментарии. Совсем скоро «Fastboy Music Sounds».
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
6: Коля, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
7: Кать, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
8: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
9: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Тема форума сегодня благодатная, да и поговорить есть о чем. Самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась. Евгений нам пишет: доброе утро, буквально сегодня поругались из-за контейнера для еды. Вчера занес его из машины домой, помыл, утром она мне говорит: чей это контейнер? Короче, устал доказывать, что этот контейнер я взял из дома. Ужас! Ну что, так бывает, может быть, и не надо доказывать. Нет, я скорее бы всего тоже начал бы доказывать и говорить, что да, я там взял там-то, но возможно, надо быть хитрее. Не знаю, даже все это сложно, не докажешь, похоже, ничего. Константин пишет, сделал жене комплимент, что ужин сегодня очень-очень вкусный. А что, до этого были невкусные, говорит она. Ну, короче, поссорились из-за комплимента. Тоже довольно знакомая стандартная ситуация, и как быть, непонятно. Что не скажи, все не то. Девочки, давайте комплименты, договоримся. Комплименты принимайте и не провоцируйте, пожалуйста. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Пиши свое мнение по теме форума. Самая нелепая ссора, из-за чего она происходила, из-за чего она начиналась, ну и чем закончилась, это самое-самое интересное.
0: Форум. А что думаешь ты? Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: что думаешь ты?
1: Самая нелепая ссора, из-за чего она началась и чем закончилась, так звучит тема сегодняшнего форума. Ну что, давайте так, всем спасибо, во-первых, за истории и сообщения, которые в течение всего утра присылаете на 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио и наш канал, там под кружочком вы оставляли свои комментарии, но давайте договоримся, сегодня в пятницу не ссоримся, тем более нелепо не ссоримся, прошу это зафиксировать. Негатива, если честно, и так полно вокруг, если еще и мы сами его будем добавлять в жизнь, ну, куда это? Уже перебор, не надо. А вот хорошего можно еще плеснуть. С тобой Сергей Сорокин, Love Start. Уже в 9 часов Галя Ростова с новостями, а через пару минут послушаем Болду и ее трек Magnetic.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
4: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон, а ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
16: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
17: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
18: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
19: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
21: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
22: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
23: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня. Знаешь, у тебя
24: «Сквозь баб» приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
0: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/partii. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, УГРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
25: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
26: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Москве 9 утра. Love
1: News. Названы нежелательные для хранения в телефоне данные. Компания Apple презентует новые гаджеты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В МВД назвали данные, которые не следует хранить в телефоне. Это сканы документов, пароли от социальных сетей и банковских приложений, номера карт, откровенные фотографии и пин-коды. Кроме того, находкой для мошенников являются сообщения о поступлениях, переводах и балансе на счетах, поскольку они раскрывают финансовые привычки и уровень дохода потенциальной жертвы. Рекомендуется время от времени очищать историю переписки с кредитными организациями. В 6 регионах нашей страны отмечается максимально низкий уровень безработицы. Показатели в 1% и ниже зафиксированы в том числе в Нижегородской области, Хабаровском крае и Республике Хакасии. Компания Apple в ближайшее время выпустит первый MacBook с сенсорным экраном и новый iPad mini. По словам инсайдеров, презентация продуктов состоится 27 октября. Ожидается, что премиальный MacBook Ultra или обновленные Pro-версии станут тоньше и легче, а также получат вырез Dynamic Island, как в телефонах iPhone. Версии MacBook Pro и iMac с чипами M6 оборудуют новым центром управления умным домом со своим дисплеем. Также будет презентована обновленная приставка Apple TV 4K и HomePod Mini второго поколения. В Америке придумали энергетики наоборот. Они помогают погрузиться в полный дзен. Напитки для расслабления, по словам производителей, снимают стресс и улучшают сон. Города Зима, Дно, Опочка и Пыталово попали в список самых оригинальных названий населенных пунктов нашей страны. Они находятся в Иркутской и Псковской областях. Также в рейтинг вошли Кандалакши из Мурманской области и Лабытнанги из Ямало-Ненецкого автономного округа. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Love Radio представляет Love Star. Просыпайся с любовью.
0: Список самых оригинальных названий населенных пунктов нашей страны. Добавлю-ка я еще парочку. В Челябинской области, я просто оттуда родом, поэтому знаю, есть деревня Костыли, есть Париж свой собственный. Да, есть такая деревня на Южном Урале. И не могу обойти стороной названий рек, хоть они к рейтингу и не имеют вообще никакого отношения. Текут себе спокойненько реки Ай и Уй. Вот и думайте, как теперь использовать эти названия. Могу сказать одно, что хоккейные болельщики Челябинского трактора точно знают, как использовать. Ну а теперь возвращаемся к музыке. Хотя название рек на Урале — это тоже настоящая песня. В ближайшее время в эфире Love Radio. Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls, а еще Эйв, Мит.

0: Пятница с ВК-музыкой.
1: Октябрь потихоньку набирает обороты, световой день становится все короче, температура за окном все ниже, а желание проводить побольше времени дома все сильнее. Но есть хорошие новости. Во-первых, сегодня пятница, а во-вторых, именно по пятницам музыкальная индустрия радует нас сотнями и сотнями новых песен. И чтобы вам не пришлось тратить все выходные на их прослушивание, редакция ВК-музыки уже сделала это за вас, выбрав самое интересное и распределив по более чем 160 постоянно обновляемым редакторским плейлистам. Ну а мы прямо сейчас представим вам великолепную четверку новинок, оказавшихся на их обложках. Открывает нашу подборку Мираб Амзоев с новой песней «Зависимость», которая сегодня возглавляет плейлист «Будущие хиты».
2: Меня

Да, конечно, мировую удачу с его творчеством. А вот в плейлисте «Русский поп-новинки» сегодня первенствует дуэт Нэнси и Сидоров с композицией «Останемся здесь».

Ну и действительно, куда-то уходить в осеннюю погоду не хочется. Точнее, хочется все меньше и меньше. Остаемся. За романтическое настроение сегодня отвечает Миша Марвин с песней «За тобой», которая расположилась на обложке плейлиста «Наши песни о любви».

Песня о любви в эфире Love Radio всегда, конечно же, приветствуются. Так что спасибо, Миша Марвин, наша песня о любви. Ну и, наконец, плейлист «Русский поп», выбор редакции. Сегодня возглавляет артистка Облика с треком «Катись слезою вниз».

0: Ну, очень надеюсь, что поводов для слез у вас в эти выходные точно не будет, разве что от счастья. Вот такие новиночки сегодня подготовила для нас редакция ВК-музыки. А найти их и еще много-много всего интересного можно во вкладке «Обзор» приложения ВК-музыка в разделе «Музыка. Социальные сети ВКонтакте». Ну и «Лав-радио» там тоже есть в разделе «Радиостанции», так что даже выходить из приложения не придется. Хорошей пятницы и до встречи ровно через неделю в рубрике «Пятница с ВК-музыкой».
1: «Пятница с ВК-музыкой».

0: эфире Love Radio.
1: Тут новость промелькнула, что российские мужчины массово скупают ночные колпаки для сна, и почему-то особенно аксессуар полюбился лысым мужчинам старше 40 лет. Ну а что, голова всегда в тепле, говорят они. Хотя еще Суворов, если не ошибаюсь, говорил: держи ноги в тепле, а голову в холоде. Ну да ладно, покупают же. Так что не суди, да не судим будешь. Скоро гороскоп, а еще Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
2: Реклама.
3: Вова, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Марин, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
5: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
6: Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
7: Отборные полосатые семечки пикантные.
6: Невероятно вкусные.
7: Невероятно крупные.
6: Невероятно пикантные.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

час пик. В этом городе не каждый герой. Кто не первый, тот уже не второй.

0: Астрогайд.
1: Сегодня 9 октября, и вот он, гороскоп на эту пятницу.
2: Овны.
1: Путешествие на выходные станет отличным способом зарядиться энергией.
2: Тельцы.
1: Внешние факторы положительно повлияют на ваше состояние.
2: Близнецы.
1: Со дня на день вы обретете гармонию в отношениях.
2: Раки.
1: Вера в себя позволит успешно справиться с любыми трудностями.
2: Львы.
1: Фитнес на природе принесет удовольствие.
2: Девы.
1: Время с семьей станет отличной возможностью для душевных бесед.
2: Весы.
1: Пятница явно готовит для вас что-то загадочное.
2: Скорпионы.
1: Ваша внимательность и забота о партнере создадут крепкий союз.
2: Стрельцы.
1: Найдите баланс между работой и отдыхом для восстановления энергии.
2: Козероги.
1: Уделите внимание медитации. Это поможет успокоить ум и унять тревогу.
2: Водолеи.
1: Расширяйте свои знакомства и обмен информацией. Время выйти в свет. Ну и...
2: Рыбы.
1: Отдохните от души сегодня и в выходные.
0: Астрогайд. Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

Сегодня пятница, и наверняка многие уже придумали, куда сорвутся на выходные. Мы любим легких на подъем, поэтому давай сыграем в сорванцов. Для этого прямо сейчас пиши «Я хочу» в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Классный приз, конечно же, на кону, он ждет тебя. Ну а я жду желающих. Пиши. А пока Бритни Спирс в эфире Love Radio.

0: утро с любовью.
1: Ну, а я с любовью приветствую нашего сегодняшнего игрока. Это Алина. Алина, привет.
2: Привет, привет.
1: Привет. Ты у нас из Питера, правильно?
2: Да, все правильно.
1: Ага, куда обычно из Питера срываешься? Ну, вот так вот спонтанно бывает же. Оп, и полетела.
2: Нет, не бывает спонтанно.
1: Не бывает?
2: Всегда запланировано.
1: А, ну вот оно что. Ну хорошо, будем надеяться, что после победы в Сорванцах ты спонтанно куда-нибудь улетишь, потому что смысл нашей игры именно в этом. Рассказываю тебе правила. Сейчас назову стоимость билета эконом-класса на одного человека из Москвы в какой-то город в одну сторону. Это прямой перелет. Твоя задача выбрать, какой из трех городов является нашей целью. Ну, то есть, куда можно сегодня улететь из Москвы прямым рейсом за обозначенную сумму. Готово?
2: Да.
1: Сумма у нас сегодня такая. 46 294 рубля. А направления вот какие. Ереван — это первое. Иркутск — это второе. Новый Уренгой — это третье. Хорошо, если бы ты запланировала, то вот в какой из этих городов ты бы улетела за 46 294?
2: Наверное, в Ереван.
1: В Ереван, думаешь, точно?
2: Ну, не уверена, но, наверное, да.
1: Ну, даже подсказка тебе не понадобилась. Я тебя поздравляю, ты молодец. Ну, конечно, это Ереван. Один из самых древних городов на планете наряду с Римом, Стамбулом. Ты представляешь, более 2800 лет этому городу. Отлично, я тебя поздравляю. И, конечно же, вручаю тебе подарок от Collagen 3D Medical, бренда премиальной российской космоцевтики. В составе подарка собрана система ухода для долголетия и молодости кожи, восстановление кожного барьера и защиты от кожного стресса. Набор включает в себя 4 полноразмерных продукта для полного ухода за кожей лица. Я тебя поздравляю, Санкт-Петербургу огромный привет!
2: Спасибо большое, ура!
1: Да, большое пожалуйста. Ну и, конечно, привыкай, срываться нужно спонтанно, вот так вот, в моменте. Взяла и полетела. Так что не стесняйся, покупай билеты и отправляйся куда-нибудь.
0: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Грызть гранит науки легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru 6+.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
3: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
4: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
10: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
12: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на спасибо travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо sberbank.ru в разделе travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
17: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
18: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
19: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
20: Ищите подарок, который точно запомнится? В «Универмаге Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Аэрофлот. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Москве 10.00. Love
1: News. Власти проиндексируют более 40 выплат. Назван способ укрепить отношения в паре. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Более 40 социальных выплат, включая прожиточный минимум, проиндексируют по фактической инфляции в России с 1 февраля 2027 года. Мат-капитал на второго ребенка превысит 1 000 000 рублей, если до этого семья не получала соответствующую выплату. Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет достигнет примерно 96 тысяч рублей. Пациентам с тяжелыми заболеваниями предложили выплачивать компенсацию за самостоятельно приобретенные медикаменты, если получить препараты бесплатно не получилось. По словам депутатов, указанный порядок необходимо применять при перебоях с поставками. В Госдуме также предложили упростить оформление заявок на компенсацию и уменьшить сроки рассмотрения документов и перечисления денег. Минцифра планирует ввести требования по минимальной скорости интернета не менее 1 гигабит в секунду в каждой квартире. Проект закона о реформе отрасли связи ведомство хочет внести в Госдуму до конца года. Документ также предполагает внесудебный порядок лишения операторов лицензии за повторные нарушения и введение запрета на получение лицензии в течение 10 лет. В Госдуме предложили отказаться от проведения всероссийских проверочных работ. По словам депутатов, такие работы повторяют функции других школьных контрольных и создают дополнительную нагрузку на детей и учителей. Занятия спортом со второй половинкой оказывают положительное влияние на отношения в семье. Как выяснили иностранные ученые, пары, которые постоянно тренируются вместе, со временем учатся мирно решать конфликты, качество их общения повышается, а уровень напряжения уменьшается. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Лавстарт. Утро с любовью.
3: Так, что касается спорта со второй половинкой, я же верно догадался, что речь об утреннем кардио, которое стартует еще под одеялом, если вы понимаете, о чем я, или я что-то лишнего уже болтаю. В общем, спорт есть молодость. Занимайтесь спортом, желательно вместе со своей второй половинкой в любое время дня и ночи. Будьте здоровы и счастливы. С тобой Сергей Сорокин, Love Start продолжается. Зацени плейлист Far East Movement и Justin Bieber, Live My Live. В ближайшее время еще Нептуника с новым треком What If. Ну и Мадонна, Мартин Гаррикс. Все мы знаем их трек Bizarre. Прямо сейчас его и послушаем.

0: 10.19, не знаю, любите ли вы напоминание или нет, но позволю себе напомнить, что есть отличная возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего-навсего отсканировать QR-код с экрана, так что действуйте. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов, ну и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+. Уже в ближайшее время в эфире Love Radio Филатов и Кэрос, Sweet Summer Nights, а еще Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка с сантехникой и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: новая песня о любви.
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос. Встречай осень и вспоминай летние ночи под наш совместный трек с Денисом First Sweet Summer Nights.
0: В эфире Love Radio.

0: Love Start. Утро с любовью.
1: Вот к чему приводит отсутствие рядом близкого человека, ну или хотя бы домашнего животного, о котором нужно заботиться. В Китае набирает обороты выращивание мха на кирпиче. Одиночки ухаживают за этим мхом, делятся в интернете гайдами о том, как вырастить самый красивый мох и так далее. В общем, есть ощущение, что у них немного, поехало. Но если почитать комментарии, то диванные эксперты в один голос утверждают, что все это из-за переработок, то есть не хватает времени на близких или на настоящего питомца, но заботиться о ком-то хочется. Ну да, мох, конечно, отличный выбор. Не лает, не кусается, не убежать не может, не расстаться с тобой не может. Удобненько, что тут скажешь, удобненько.
0: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: старта. Мы с тобой огромные молодцы, не пропустили ни одного и героически будили друг друга каждое утро. Сейчас давай отдохнем до понедельника, ну а там с 7 до 11 снова каждое утро будем вместе. Меня зовут Сергей Сорокин, шикарной пятницы тебе в компании моих коллег. Здесь и Галя Ростова с новостями, и Макс Абдуллин, и Дима Вебер с огромным количеством музыки и классных фактов о ней. Ну а я убегаю и напоследок ставлю Диму Билана «Держи». Руку мою держи. Все, пока-пока.
1: Реклама. Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ТАО.ООБанк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо. Спасибо.
9: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. Нештрафуемый порог скорости могут понизить. У Елены Блиновской конфисковали еще несколько объектов недвижимости. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Национальном автомобильном союзе предложили понизить нештрафуемый порог скорости на дорогах с 20.

0: Такие прогнозы дали эксперты. Напомню, с января КНР вводит новые правила экспорта машин. Отправлять авто будут только туда, где есть подходящие сервисные центры в достаточном количестве. Если машина уже оплачена, но еще не пересекла границу Китая, посредник может сослаться на новые обстоятельства и задержать поставку или отказаться от нее, не вернув деньги. Для подстраховки рекомендуется заранее прописать условия в договоре. По решению суда у Елены Блиновской конфисковали еще несколько объектов недвижимости в Москве. Две квартиры, общая стоимость которых достигает почти 200 миллионов рублей, перешли в собственность государства. Кроме того, теперь запрещено продавать и переоформлять ранее арестованный дом блогера в Истре. Напомню, под такие же ограничения попали земельный участок Королевы марафонов в Подмосковье, поместье в Крыму и несколько нежилых помещений в столице. Для качественного отдыха человеку нужно больше 2 выходных. По словам врачей, чтобы восстановиться как психологически, так и физически после трудовой недели, необходимо хотя бы 72 часа. Тем, у кого нет возможности придерживаться такого графика, специалисты рекомендуют минимум 1 выходной проводить в режиме полной информационной тишины. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного дня!
1: И снова большой и традиционный привет лично каждому, кто проводит этот день на одной волне с нами. В первые 20 Майли Сайрус, Сэм Фелл, Серебро, на старте Пусики Доллс и Снуп Догг Баттонс. Меня зовут Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав Радио.

0: Сайрус, Бэйс Персуэйтс в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше его с какими хитами. Проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу I Ain't Worried, One Republic. С экватором часа Hold the Horizon, Zoya. И через несколько минут DayT, Take Me There. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Джиган в компании коллег Артики Асти, Нилетто Худи. Самое время, кстати, чтобы достать теплую одежду, по которой наверняка соскучились за минувшее лето. И худи, и не только. Но самое главное, конечно, чтобы согревали не только любимые вещи, а настроение. Ну а поддерживать его будем и далее с помощью твоих любимых хитов. Ближе к финалу этого часа Ариана Гранде, Seven Rings, One Republic, I Ain't Worried. Чуть раньше и шикарнейший Teddy Swims, Bad Dreams. Будет здесь после короткой паузы в эфире Love Radio.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО Джейсон Энд Партнерс Консалтинг от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
4: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду, за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ. Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк Онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
11: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

столице полдень. В разнообразной компании проведем ей новые 60 минут. В первые 20 здесь Flo Rida, Басты, Майя Мишель, Гарри Стайлз. На старте этого часа Fastboy Music Sounds. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет

0: Yeah. Ностальгическая вещь Good Feeling от Флорайда только что в эфире Love Radio, где мы по-прежнему дарим тебе возможность оказаться на грандиозном шоу Муз ТВ, которое пройдет 16 октября на столичной ЦСКА-арене. Телеканал отметит 30-летие и расскажет свою историю в 30 суперхитах. На сцену выйдут Зиверт, Артик и Асти, Сергей Лазарев и многие другие звезды. И если ты хочешь оказаться там скорее, пиши нам в мессенджер Макс по номеру 8-915-300-106-6. И если твое сообщение окажется пятым, я перезвоню тебе и вручу два билета на шоу. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама.
2: Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
4: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
6: Отборные полосатые семечки пикантные.
5: Невероятно вкусные.
6: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: The Dark только что в эфире Лаврадио, где мы дарим возможность отправиться на грандиозное шоу Муз-ТВ, посвященное 30-летию канала. На нем будут все главные звезды Лаврадио и история Муз-ТВ, отраженная в 30 разных хитах. Ну а прямо сейчас два билета на грядущие события я вручаю Лене. Лена, ты в эфире. Большой привет тебе.
1: Привет.
0: Еще раз привет, да. Расскажи, как давно была на каком-либо концерте?
1: Очень давно, может, год назад или два. Давно.
0: Ну, значит, пора сходить уже, да, наконец.
1: Помню.
0: Обновить впечатление. Расскажи, кого планируешь с собой взять?
1: Развлекаться, танцевать.
0: А с кем пойдешь?
1: Отдыхать. С подругой. Мы все вместе на танцы ходим, вот и пойдем.
0: Вот, кстати, и где навыки пригодятся. Ну, замечательно, Лен. Мы просим передать привет подруге от всей команды Лаврадио и желаем тебе приятных, незабываемых впечатлений от события. И продолжаем дальше. Впереди у нас много 100% хитов. Прямо сейчас Benson Boone, Beautiful Things, Мари Краймбрери, Иди танцуй. Вот, кстати, актуально. И еще больше саундтреков твоей любви. Лаврадио.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе плюс 7-978-207-27-97.

0: Ну, здесь все само за себя говорит. Now's a good time to be. Лучшее время, чтобы быть, это сейчас. Феликс Йен и Сара Бариус только что в эфире Love Radio. Где далее? Время для ваших мечт и планов скрасим самыми разнообразными саундтреками. Из музыкального прошлого под занавес часа Бритни Спирс, Юджуами Крейзи, Анна Асти, Царица. Уже после небольшой паузы и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.
1: Реклама. Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупки вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Специальная антикредитная карта Росбанкрот для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38. 8 800 238 38-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru. До 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
15: ао.лобанк.ру. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
16: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

Алиса, 13.00. Еще больше ностальгических хитов и свежих премьер здесь в эфире Love Radio в новом часе. Риана, Ваня Дмитриенко, Тиеста на старте. Two Colors с новинкой Primadonna. Меня зовут Максим Абдуллин. Это Love Radio. Хорошего дня.

0: Cat's Eye Animal в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с самыми разнообразными хитами и саундтреками твоей любви проведем и следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа Benson Boone, Slow It Down. Немного раньше Holy Flame, Тану. И через пару минут The Bowser, Magnetic. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Farline и сразу приеду.
2: Farline. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: А артист из Беларуси Holy Flame Tanu только что в эфире Love Radio. Этой осенью его и слушателей ждет большое плавание в сольном туре, который стартует уже в этом месяце. Поэтому пожелаем ему удачи на грядущих выступлениях. И движемся дальше. За музыкальным разнообразием добро пожаловать на сайт loveradio.ru в специальную вкладку с онлайн-плейлистами. Ну а в этом часе уже скоро Benson Boone, Slow It Down, Madonna, Martin Garrix, Bizarre. После короткой паузы, кстати, первая строчка чарта Big Love 20.
1: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Спасибо за напоминание. Это Benson Boone. Slow it down. Притормозить, замедлиться, не спешить. Вот что со временем становится действительно важной вещью, когда есть риск потеряться в ежедневных делах. И попробуем прямо сейчас сделать глубокий вдох. Такой же глубокий выдох. Чуть-чуть погромче сделать тюнер радиоприемника. И идем дальше, не спеша. Freemason, Сафилис Бекстер, Heartbreak, Make Me a Dance. В танцевальном темпе пацаны с этого часа. Чуть раньше Мона и Ордан и Dua Lipa, New Rules. Сразу после небольшой паузы здесь в эфире Love Radio. Ну и еще больше саундтреков твоей любви в новых 60 минутах.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
6: ООО.банк. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
8: А ты выбрала меня из миллиона туз, baby, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
4: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, УКРН 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иваницкого, 186+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
4: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.

столице 14:00. Приветствую лично каждого, кто остается с нами на одной волне, слушает нас онлайн и на FM-частоте. В первые 20 Алекс Уоррен, Джастин Тимберлейк, Биби Рекса, на старте Тейзис Уимс, Мистер Новый Дол. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: недавняя премьера Ольги Серябкиной «Слава». Только что в эфире Love Radio, где далее пробежимся по следующим 40 минутам этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем остаток этих 60 минут. Talk to you another под занавес часа. Немного раньше звонки и красота. Шакира и Бёрна Бой «Дай-дай» уже после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Саша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
4: Лен, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
2: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

свои 10 лет записывала каверы на хиты Адель и Тейлор Свифт, начала карьеру, снимавшись в проектах Дисней, и уже позже не поделили парня с Оливией Родриго. Это Сабрина Карпентер, Taste, только что в эфире Love Radio. Ну а еще больше новостей о жизни и творческих планах твоих любимых звезд ты найдешь на сайте loveradio.ru и в наших соцсетях. Добро пожаловать! Что касается дел музыкальных, впереди много разнообразных хитов, в их числе «Звонкий красота», «Gym Class Heroes» и «Adam Levine Stereo Hearts» из музыкального прошлого и «Алоки Хали», «Dive Into Me» буквально через 3 минуты в эфире Love Radio.

0: Говорит из того времени, когда почти на каждой стене висели постеры с любимыми артистами. В их числе были и Бритни Спирс, Born to Make You Happy, только что в эфире Love Radio. Ну а вот с кем еще проведем финальные минуты этого часа. Из недалекого музыкального прошлого Джейсон Дерула, Snoop Dogg, Wiggle, Two Colors, Afrido и Крис де Саранди, Cynical в танцевальном темпе и в таком же Another Talk to You сразу после короткой паузы.
1: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
6: Согласно анализу ООО Джейсон & Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
7: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
8: Любимая, там дождь. Возьми такси.
7: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
9: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
10: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: «Вокруг света» празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – «Эпоха открытий». Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.

Ставиться 15.00. Камила Кабейо и на LJ Алифарбен и Нептуника в этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа. Начнем его вместе с Кима Саундс Rise Low. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Хорошего дня.

0: Так, только что в эфире Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Ну и теперь забежим по традиции в ближайшее будущее, минут на 40 вперед. И я расскажу, с кем приведем остаток этого часа. Beowulf, Godzilla. Чуть раньше премьера «Москва-река» Юлианы Караулова. И уже после небольшой паузы Warren Lauren, «Let me forget you». Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах Фашан. Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны Фашан.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Беовулф, Годзилла в эфире Love Radio. Впереди по Дзену сейчас у нас приятное путешествие в музыкальное прошлое. Вернемся на какое-то время в 2010-е. Avicii Levels поставит точку чуть раньше Тини Темпа и Эрик Тернер, Written in the Stars. А уже новый час откроем актуальными новостями.
1: Реклама.
2: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка Точка Банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ТАО «Точка», ООО «Банк», точка. Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на точка.ком, 18+, реклама.
4: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал Точка Банк. Принятно всем клиентам.
5: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. Точка Банк.
3: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на точка.ком, 18+.

0: 16:00 в столице. Love
1: News. Школьников обяжут изучать ИИ. Спрос на айфоны упал. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В российских школах со следующего года введут курс по нейросетям. Он станет обязательным для 5-11 классов, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Сначала новая программа «Искусственный интеллект и информационная безопасность» будет апробироваться со второй четверти. Далее закрепится на постоянной основе. В Миноборнауке также заявили, что во всех вузах страны появится 2 обязательных модуля по использованию и изучению ИИ. Власти планируют установить стандарт скорости домашнего интернета, выяснили «Известия». В Минцифры разработают требования о минимальной скорости не менее 1 гигабита в секунду на домохозяйство в каждом многоквартирном доме. На выполнение условий операторам дадут 10 лет. В Apple сократили производство деталей к iPhone 18 Pro и Pro Max из-за падения спроса, вызванного резким ростом цен на модули памяти. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на зарубежный источник. Интерес к яблочным смартфонам уменьшился на 15-20%. По словам экспертов, тенденция может быть связана с тем, что в этом году компания сначала выпустила премиальные дорогие модели, а премьеру базовой версии iPhone 18 и бюджетного iPhone Air отложила на весну. Джиган не платит алименты своим детям. По информации woman.ru, из-за задолженности рэпера внесли в базу судебных приставов. Исполнительное производство в отношении артиста началось 7 октября. Мужчина составил список жертв, на которые ему пришлось пойти ради брака. Американка решила развестись с супругом и получила оформленный перечень благ, вычеркнутых молодым человеком во имя союза с ней. Итак, он с упреком сообщил, что прекратил близкие контакты с другими женщинами, был вынужден работать, чтобы обеспечить семью, отказался от вечеринок, любимых фильмов и даже от возможности вести себя так, как хочется.
0: И снова большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут этого часа Чимин, Анна Немченко и Дава на старте AV Meet Me in the Dark. Меня зовут Максим Абдуллин, это Love Radio. Большой привет.

0: Чи Минь. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот какие хиты услышим в ближайшие 40. Среди них много танцевальных треков. Bad Memories, Medusa, James Carter и Lizzie. Еще одна премьера в темпе. Это Topic, Carte Blanche, Lucky Ones. Heaven I Run после короткой паузы. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

самый Софилис Бэкстер, Not Giving Up on Love. И когда уже, правда, невозможно скрывать чувства ни от себя, ни от своей второй половинки, остается только признаться в них. И сделать это можно, в частности, в интерактивном веб-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. И чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по московскому времени. Ну а здесь, по средам, в вечернем эфире Лав-Радио мы озвучиваем самые оригинальные послания. Категория 16+. Далее в плейлисте у нас Topic и Carte Blanche с примерой Lucky Ones, DJ Goja, Jason Derulo, Michiko и многие другие 100% хиты.

0: Спасибо Maroon 5 за шикарную вещь из 2000-х, а конкретно из 2004-го «This Love». Только что в эфире Love Radio, а сегодня здесь же с 18 до 20 часов по московскому времени. Не пропустите подведение актуальных итогов этой недели официального чарта Love Radio «Big Love 20». Точку в этом часе будет ставить вот такая компания «Cat's Eye Animal», «Баиндия», «Хчой Мод», «Шаде» и шикарная «Медуза» Джеймс Картер, «Элли Дьюи», «Bad Memories» сразу после короткой паузы. Меня же зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio, оставайся с нами и люби музыку так, как это делаем мы.
1: Реклама. Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
4: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите.

0: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
1: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/partii. Мобильное приложение Магнит, акции и доставка. Аутандер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Ливаневского, 186+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: столице 5 вечера. Love
1: News. Выплаты некоторым пенсионерам увеличатся. В моду вернулся тренд из 2016-го. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России в следующем году дважды проиндексируют страховые пенсии, пишет РИА Новости. Первое повышение запланировано на начало февраля. Его проведут с учетом фактической инфляции. Предварительно речь идет о росте на 6,8%. Вторая состоится в апреле, еще на 3,3%. Такой порядок предусмотрен в бюджете соцфонда на 2027. В вузах могут начать учитывать результаты не только основных вступительных ЕГЭ, но и тех, что абитуриент сдал, но не использует в конкурсе. Об этом сообщает «Российская газета». Сейчас до 10 дополнительных баллов можно получить за разные индивидуальные достижения. Например, волонтерский опыт, ГТО или спортивные соревнования. Теперь та же система предлагается и для 4-го экзамена. Но только если в качестве него выпускник сдавал математику, физику, химию, информатику или биологию. Также важно решить верно не менее 60%. Теста. Звезда «Милых обманщиц» Люси Хейл станет наследницей Шерлока Холмса в новом сериале. По сюжету Скарлетт Холмс – современная преемница знаменитого детектива. Вместе со своей подопечной Джейн Ватсон она помогает клиентам разбираться в запутанных любовных историях. Каждый эпизод проекта будет вдохновлен классическими романтическими комедиями. Премьера ожидается в следующем году. Парки вернулись в моду. Самая популярная верхняя одежда подростков из 2016-го снова в тренде. По словам стилистов, мех на капюшонах, воротниках и манжетах стал одной из главных фэшн-тенденций этой осени. Теперь, правда, крой прямее, цвета спокойнее, а материал почти везде искусственный. Еще больше интересных новостей ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Пятница умеет напоминать, что жизнь состоит не только из планов, задач и сообщений, на которые надо ответить. Еще есть музыка, улыбки и люди, рядом с которыми становится легче. С этого часа с тобой Дима Вебер. Это Love Radio на старте.

0: тела.
1: Только что в эфире Love Radio Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. На самом деле, я бы не рассматривал вопрос под таким углом, что значит если. В случае с этими артистами правильнее сказать, когда я буду танцевать. Поводов, кстати, как и возможностей много. Моя Мишель колесит туром по стране, а Баста ставит невероятные рекорды. В этом месяце Яндекс.Музыка констатировала, Баста стал первым артистом в истории, чья аудитория превысила 15 миллионов уникальных слушателей за месяц. Ну и мы с вами, разумеется, прямо сейчас подкинули еще несколько сотен тысяч в общую копилку Басты. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio, а вот что ты услышишь в ближайшие 40 минут в нашем эфире. Прямо по курсу. Ларин, Тату. Миша Миллер и Алекс Веля, Бам-бам. И совсем скоро в нашем эфире Беарвульф, Феникс.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сути.
1: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные. Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина 12. Салоны «Фашан». В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Миша, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
6: Свет, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
7: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
8: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Радио.

В радио главный молдавско-румынский поп-экспорт последних лет Миша Миллер и Алекс Вилья. Бам-бам. Трек по-прежнему держится в топ-чартах Apple Music. В Молдове, Казахстане и Беларуси, а выпускающий лейбл настолько вдохновлен успехом, что планирует для поклонников продолжение сотрудничества. Ждем новой работы до конца года и устраиваемся поудобнее. Потому что буквально через 10 минут в эфире Love Radio стартует наш главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Как судьба и ваши голоса распределили артистов в турнирной таблице, узнаем очень скоро. После рекламы глоток отличных треков Ларин, Тату и Нюша Цунами. Ну а потом...

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
2: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8 800 238 38 8 800 238 38
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технологий. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
12: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
2: ООО «Банк». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
13: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
14: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
15: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
16: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
17: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
18: Впечатление от полета аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: российской столице 6 вечера. Love News.
1: Власти оценили рост тарифов на мобильную связь. У Лерчика украли ювелирные украшения. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Стоимость услуг связи не должна расти быстрее тарифов ЖКХ, об этом заявили в Минцифры. При этом в ведомстве отметили, что цену на услуги оператора устанавливают самостоятельно. Однако любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом уровня инфляции. В Минтруде расширили перечень специальностей, на которые нельзя нанимать детей и подростков младше 18 лет. Как уточняет парламентская газета, под запретом остаются опасные производства, работа с вредными веществами, а также вакансии в игорном бизнесе, ночных клубах, на бойнях и в других сферах, которые могут быть опасны для здоровья несовершеннолетних. Дженнифер Лоуренс разозлила Кортни Кардашьян. Что происходит между звездами, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Муз-ТВ отметит 30-летие на сцене столичной ЦСКА-арены. В программу юбилейного шоу вошли 30 номеров, иллюстрирующих историю телеканала. Зрители ждут передовые сценические технологии, инновационные графические решения и легендарные треки. Среди выступающих артистов – Люся Чеботина, Ольга Бузова, Мот и другие звезды. Прямую трансляцию события 16 октября можно будет посмотреть в эфире телеканала. Возрастное ограничение 16+. У Лерчик пропали украшения на 14,5 миллионов рублей. Из служебного сейфа в Новой Москве исчезли изъятые у Валерии Чекалиной часы Rolex и браслет Bulgari. В отношении следователя МВД возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий, однако вскоре его же отменили. По данным СМИ, правоохранитель вину не признает. Напомню, блогера и ее бывшего мужа обвинили в выводе денег на заграничные банковские счета по поддельным документам. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Это Дима Вебер и Love Radio. Прямо сейчас стартует главный чарт недели Big Love 20. И здесь все как в отношениях. Кто-то приходит с букетом и серьезными намерениями, а кого-то сегодня ждет разговор из серии «Нам нужно остаться друзьями».
2: Каждую неделю
3: мы ставим звезд на место.
2: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
3: Официальный чарт Love Radio.
2: Big Love 20.
3: Результаты онлайн-голосования этой недели.
0: Ну что ж, настало время расставить все точки над «и» и узнать, как выглядит новая двадцатка Big Love 20. Всю неделю артисты боролись за ваши голоса. Кто-то уверенно держался за свое место, кто-то поднимался все выше, а кто-то наверняка уже начал проверять результаты. И ведь за каждым голосом здесь не просто цифра. Есть песни, которые мы включаем, когда влюбляемся. Есть те, под которые пытаемся кого-то забыть. А некоторые треки напоминают о человеке буквально с первых секунд. И тут уже никакой режим не беспокоить не спасет. Сегодня посмотрим, кто оказался сильнее в чартах Apple Music, Яндекс.Музыка, Shazam и Spotify. А чуть позже Килана откроет нам свой личный топ-5. Но прежде чем познавать настоящее, давай ненадолго вернемся в прошлое. Вспомним, как выглядела десятка лучших Big Love 27 дней назад.
3: Номер 10.
0: Здесь располагались Али Фарбен и Рене Миллер с работой Body Talk. Несравненно, Майли Сайрус занимала эту строчку с работой Buzz Persuade.
3: Номер 8.
0: Бьющие все рекорды Баста и моя Мишель с работой «Если я буду танцевать».
3: Номер 7.
0: Новые звезды электронной сцены Кима Саундс, Rise Low.
3: Номер 6.
0: Этот трек говорит сам за себя. Давай на самый верх от Зиверт Эвер и Директор Элс.
4: Пойдем встречать рассвет, как год.
3: Номер 5.
0: The Bowser и Magnetic. Все просто. Примагнитились.
3: Номер 4.
0: Люся Чеботина и ее Горгона.
3: Номер 3.
0: звезды мирового масштаба Дэвид Гетта и Бибер Экса с работой Sad Girls занимали третью строчку.
3: Номер два.
0: Ну а тут группа отечественного производства «Айова» и трек «Мы».
3: Песня номер один.
0: Ну а эти имена обычно произносят стоя. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. А вот отстающих и выбывших на этой неделе нет. Вы здорово голосовали на сайте LoveRadio.ru, поэтому 20 лучших треков недели просто поменялись местами. Кто-то рвется к победе, а кому

0: не активизируется, то мы рискуем потерять этот трек. За 7 дней песня беспощадно опустилась на 7 строчек. То ли зеркало помутнело, то ли отражением не так уж довольны. Предлагаю поддержать ребят, ведь эта работа в чарте всего 3 недели и вполне достойна продолжать борьбу.
1: Номер 8.

Это главный музыкальный чарт недели. Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер. А это 19-я позиция нашего чарта. Эйв, Meet Me in the Dark. Да уж, встретиться с фанатами этого коллектива в темноте не хотелось бы. Ну что, друзья, будем активнее голосовать и поддерживать эту работу на сайте loveradio.ru. Ну а далее место номер 18. Сегодня ее занимает By India и работа спектакль. Кстати, неделю назад трек размещался на 18-й позиции. Ну а сегодня здесь же, на 18-й.

Прямо сейчас, друзья, время полакомиться чем-то свеженьким. Сегодня Трой Сиван выпустил 4-й студийный альбом, и в нем есть место и танцевальной энергии, и одиночеству посреди вечеринок. Кстати, среди тех, кто повлиял на его музыкальный вкус, сама Мадонна. Ну а сейчас давайте познакомимся с абсолютной премьерой Трой Сиван. Работа называется «Troy Meets World».

0: Воу-воу-воу, хочется в этом случае сказать: Трой Сиван, что же ты с нами творишь? Это невероятно круто. Молекулярная музыка. Troy Meets World. Добавляйте в свои личные плейлисты и будьте такими же крутыми, как Love Radio. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, какие 5 песен прямо сейчас самые популярные в топ-5 Apple Music Швеция.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: Пятая строчка у Оливии Родриго «Stupid Song». Четвертая позиция Сиена Спиро «Great Expectation». Третьей становится Адила и работа Николь Кидман. Кажется, зубами вцепились во вторую строчку по всему миру Шакира и Burna Boy. Дай-дай. Ну и на первом месте ожидаемо главный бенгер последних недель. Тейлор Свифт, Patient Zero. Так выглядит топ-5 Apple Music Швеции. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Андрей, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Ир, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
4: Фарлайн. Тонкая оптика, крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, это пятница. Располагайся поудобнее, если рабочий день еще не закончен, его пора заканчивать. У нас тут дела поважнее. На 16-й строчке чарта была Ольга Серябкина и трек с ее нового мини-альбома «Слава». За неделю трек поднялся на одну строчку вверх, а Оля, судя по постам в соцсетях, воодушевленная славой и успехом, кутит в Париже. Повод достойный, отмечают день рождения мужа. Ну а у нас на прицеле очередная премьера. Ты наверняка помнишь трек «Call Me Maybe». В 2012 году этот хит Карли Рэй Джепсен возглавил чарты более чем в 47 странах. С тех пор Карли доказала, что со одной суперхитовой песней может скрываться целая музыкальная вселенная. Сегодня она выпускает 8 дополнительных треков к альбому «Day and Night». Один из них «Love Depressed». Знакомимся.

0: Ну что ж, друзья, расслушали абсолютную премьеру от Карли Джей Джепсон и движемся вперед. Прямо по курсу топ-5 Яндекс.Музыки. Давай узнаем, что слушает страна.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: Пятую строчку занимает трек «Лампочки» от коллектива «Артик и Асти». На четвертой позиции Мия Бойко и «Экспонат». Номер три. Это наверняка что-то на зумерском. «Я тебя могну». На второй позиции, ну, давайте их назовем уже классиками современности. Это «Баинди», «Чой Мод», «Шаде». Ну и те, кто их сумел сместить с первой строчки. «Кай Энджел», «Энди Уорхол». Это «Лав Радио», главный чарт недели. «Биг Лав 20».
2: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: твоих приемниках Love Radio. Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Шакира и Burna Boy на 14-й строчке чарта были 11-ми. И с этими ребятами в целом все понятно. Гимн чемпионата мира, благотворительность и бережное отношение к репутации. А вот на 14-й строчке Джонни и Клава Кока, которая на днях успела ввязаться в скандал. С Виктором Дробышем они не поделили кресло на одном из телепроектов. Клава называла его абьюзером, ну а Виктор в долгу не остался. За словом в карман не полез и сказал, что Клава не знает русского языка, бросается сложными терминами и ради хайпа пришла на проект. Ну что ж, рассудит всех аудитория, ну а мы рассудим и расставим звезд по местам в главном музыкальном чарте недели Big Love 20. Клава Кока и Джонни Журавли на 14-й позиции.
1: Номер 14.

0: музыкальный чарт недели Big Love 20 и 13 строчка нашего чарта Shims of Fire on the Dance Floor. На фоне невероятного хайпа вокруг Fire on the Dance Floor и мирового тура артиста Shims буквально два дня назад. Впервые в карьере вошел в престижный рейтинг лучших диджеев мира DJ Mag, заняв сразу 75 место. Ну что ж, пожелаем ему восхождения в том рейтинге, ну и, конечно, в нашем. Если трек лайк, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай свой голос за понравившуюся работу. Ну а прямо сейчас свой личный топ-5 представит Киллиана.
1: Топ-5 песен Киллианы на этой неделе.
2: Всем привет, с тобой Киллиана, и сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня трек Бейонсе, который критики назвали грувовым гимном хорошего настроения. Работа называется «Cuffed». Четвертую строчку я отдаю хиту, который легко узнается с первых же нот припева. Это, конечно, Pussycat Dolls и их Barons. Все мы помним, что лучшие друзья девушек – это бриллианты. На 3-м месте у меня Риана и одна из ее визитных карточек – песня Diamonds. На 2-е место я поставила музыкальную тему из фильма «Гладиатор» в исполнении итальянского тенора Андреа Бочелли. Она называется «Нелле Туэмани». Ну а на 1-е место я ставлю свой трек, в котором я прощаюсь со своим плохим мальчиком. «Карта бита». С тобой была Киллиана. До встречи.
1: Реклама. Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
3: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
4: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
9: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
11: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы Сбер Спасибо. Предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
12: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
13: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
14: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
15: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
16: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге «Россия» товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр «Россия». Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
19: Любимая, там дождь. Возьми такси.
18: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
20: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
21: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
22: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0126. УГС-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
23: Официальный чарт Love Radio.

0: 12-я строчка чарта Big Love 20. Люся Чубочина, Горгона, минус 8 позиций. Призываю поклонников срочно поддержать трек голосами на сайте loveradio.ru. Ну а мы движемся далее. 11-я позиция. Али Фарбен, Рене Миллер, Body Talk.
1: Номер 11.

0: 20 по 11.
1: Номер 20.
0: Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
1: Номер 19.
0: Эйв, «Meet me in the dark».
1: Номер 18.
0: «Бай, Индия», «Спектакль».

Люся Чеботина и трек «Горгона». Али Фарбен и Рене Миллер «Body Talk». Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели. Big

0: столице 7 вечера. Love
1: News. Правила стажировки официально закрепят. Назван худший для здоровья тип питания. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 марта следующего года официально закрепят в Трудовом кодексе понятие стажировки. Теперь таких сотрудников можно будет принимать на работу только по срочному договору. Каждому из новичков необходимо прикрепить наставника, который поможет освоить профессию. Зарплата при этом не должна быть ниже МРОТ. Начинающим специалистам также гарантируют оплачиваемый отпуск и больничный, а период деятельности включат в страховой стаж. В столице запустили уникальный сервис «Московские имена». Он поможет молодым родителям выбрать имя для ребенка. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, в сервисе собрано более 600 самых популярных имен среди горожан за последнее столетие. Есть карточки с формами, отчеством, происхождением и другими интересными фактами. Помимо статистики, пользователи смогут подобрать подходящие варианты по критериям. Сервис доступен в разделе «Семья и дети» на портале mos.ru. Дэвид Гетта в шестой раз стал диджеем номер один в мире. Согласно результатам топ-100 диджей 2026, на втором месте по-прежнему находится Мартин Гаррикс. Голландцу недавно исполнилось всего 30 лет, а он уже 5 раз становился лучшим в этой категории. Человек наносит своему здоровью невосполнимый ущерб, когда полностью переходит на овощи и фрукты. Дело в том, что растительные диеты провоцируют рост патогенных микроорганизмов и вирусов, а также негативно влияют на работу сердца. По словам врачей, именно у веганов и вегетарианцев часто включается белковое голодание, из-за чего в разы повышается нагрузка на организм. Это приводит к слабости, агрессивности, аритмии, судорогам и спутанности сознания. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Первый час чарта Big Love 20 позади, а значит, мы добрались до той части рейтинга, где мест становится все меньше, а желающих остаться все больше. Практически парковка в центре города, только нервничают здесь продюсеры.
2: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
0: Ну что, друзья, добро пожаловать во вторую часть чарта Big Love 20. И тут 10 лучших мест. По традиции начнем с обратного. 10-го места, разумеется, Артикасти, работа «Лампочки». Альбомный трек группы Артикасти стал главной музыкальной неожиданностью осени 26-го года, совершив беспрецедентный камбэк в стриминговые чарты спустя 5 лет после своего официального релиза. Ну и плюс ко всему, не утихают споры, кто же лучше, Анна, Асти или Сибирь. Исполнили эту работу. Битва фанатов продолжается, ну а мы лишь голосуем на сайте.

Это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. На 9-й позиции были Fast Boy, работа Music Sounds. Кстати, у этой композиции все достаточно хорошо. На этой неделе 9-я строчка, а были 14-ми, как видите, прибавили сразу 5. Ну а далее 8-е место. Тут ребята, которые предпочитают слово «стабильность». Баста и Моя Мишель с работой «Если я буду танцевать» вторую неделю подряд занимают одну и ту же позицию. 8-е место у Басты. Все круто, он стал рекордсменом. Яндекс.Музыка зафиксировала то, что 15 миллионов человек за месяц послушали его работы в целом. И в итоге Баста стал самым прослушиваемым артистом. Ну а Моя Мишель колесит по стране и собирает концертные залы. Ну что ж, послушаем их еще раз.

0: седьмой строчке чарта Big Love 20 Майли Сайрус с работой Best Persuade. И действительно, наверное, Бас кого-то убедил проголосовать и отдать свой голос за Майли на сайте loveradio.ru, потому что Майли прибавила сразу две позиции за эти 7 дней. Немного, но тоже, согласитесь, хорошо. Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. На сей раз свежий трек представляет Миша Марвин. «За тобой».
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.
2: Тысячи лет.

0: Ну что ж, вот такая вот свежая премьера от Миши Марвина. За тобой, Миша, в своем репертуаре грусть, тоска, любовь, лирика и безответная любовь. Ну что ж, будем надеяться, что Миша со своей второй половинкой рано или поздно встретится. Ну а мы прямо сейчас готовы встретиться лицом к лицу с топ-5 Шазам США.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Пятую строчку занимает King Fisher и работа Oh Love. Четвертая позиция – David Thames, Rain Dance. Номер три – Drake, Cubic. На второй позиции в USA добрались Carol G, Judy Line и Русовский. Работа BBUL. Ну и number one, Generation Young Lean, Storm 2. Именно так выглядит топ-5 Шазам США. Ты слушаешь Love Radio, это чарт Big Love 20.
2: Реклама. Ваня, котик, ну когда ты уже ко мне приедешь?
3: Ань, ну у тебя интернет глючит. Проведи Фарлайн и сразу приеду.
4: Фарлайн. Тонкая оптика. Крепкая любовь. Посуточно. Мы про оплату интернета.
5: Качественная керамическая плитка, сантехника и напольные покрытия в салонах «Фашан». Ждем вас по адресу: Симферополь, Евпаторийское шоссе 8А и улица Бородина, 12. Салоны «Фашан».
6: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-798-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
7: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. С тобой Дима Вебер, и я приглашаю тебя на сайт loveradio.ru в раздел Big Love 20. Разумеется, да, именно там ты можешь отдать голос за тот трек, который особо понравился тебе, который ты добавил в свой личный плейлист и, несомненно, ждешь каждый раз услышать на волне Love Radio. Это мы обязательно сделаем после того, как узнаем, кто же занимает пятую позицию. Ну что, приступаем к пятерке главных. Тут сегодня расположился коллектив Айова с работой «Мы». На той неделе ребята занимали вторую позицию, потеряли за 7 дней 3 строчки, но будем надеяться, все еще можно наверстать.

очень-очень нам интересно, кто же оказался на первых трех позициях чарта Big Love 20. Узнаем их имена, ну, буквально, вот, вот буквально вот сейчас, друзья. Прямо вот сейчас, да. Только сначала абсолютную премьеру вам представлю, а потом начнем. Но эта работа тоже вас вдохновит и, я уверен, очень сильно понравится. У Slater сегодня премьера с говорящим названием «I think he's got a girl». Кажется, у него есть другая, и это не просто очередной сингл. Композиция войдет в новый альбом «Worst Man in America», который выйдет 4 декабря. Клип на песню артистка сняла сама. Проверим, как звучит подозрение в неверности «Подстроенный поп».

0: 12.
1: Ну что, друзья, это отгремела абсолютная премьера от Slater, I Think He's Got a Girl. Ну а прямо сейчас предлагаю перенестись в прошлое и вспомнить, как выглядел наш топ-5 этого чарта Big Love 20 в 2000 году.

0: девятую строчку занимала группа «Винтаж» и «Чин Конг» «Свежая вода».
1: Номер 4.
0: Swedish House Mafia и Джон Мартин «Don't You Worry, Child».
2: She has got a plan for you. Don't you worry now.
1: Номер 3.
0: Питбуль, Кристина Агилера «Feels This Moment». Дискотека «Авария» и «Кукла».
1: Песня номер один.
0: На этой позиции была «Pink» и работает «Just Give Me Reason». Именно так выглядели первые пять мест в 2013 году.
3: Реклама. Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
3: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
3: Невероятно пикантные.
5: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

Ты слушаешь Love Radio, и это главный музыкальный чарт недели Big Love 20. Меня зовут Дима Вебер, а это четвертая позиция. И там располагался коллектив The Bows с работой Magnetic. Ну, тут все, в принципе, верно. Примагничиваются ребята плавно к первой позиции. На прошлой неделе они были пятыми, плюс одна строчка за 7 дней. Проголосовать за понравившиеся треки ты можешь на сайте loveradio.ru. Ну, а мы продолжаем движение вперед. Хотя в данном случае, наверное, будет корректно сказать «наверх» или «на самый верх». Зиверт, Эвер и Директор Илс на этой неделе занимают третью позицию, плюс 3 строчки за 7 дней. Ну что ж, поздравляем!

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Строчка чарта Big Love 20, Биби Рекса, Дэвид Гетта и работа Sad Girls. Ну что ж, в нашем чарте Дэвид Гетта второй, ну а в мировом чарте диджеев сегодня он стал первым. Низкий поклон, аплодисменты, но, друзья, время не терпит. Мы с вами должны узнать, кто же считается по праву пятеркой лучших треков и артистов на данный момент. Топ-5 Spotify прямо сейчас.
1: Топ-5 лучших песен Spotify на этой неделе.
0: Ну и тут невероятный набор от Taylor Swift. Пятая строчка. Taylor Swift. Babylon. Четвертая строчка. Taylor Swift. Cleveland. На третьей позиции Адила. Николь Кидман. Вторыми становятся Кэрол Джи, Джуди Лайн и Русовский «Биби Уау». Ну и угадайте, кто на первой строчке. Не буду вас томить ожиданием. Тейлор Свифт, «Patient Zero». Именно так выглядит топ-5 Spotify.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
2: Грызть гранит науки? Легко. Бери друзей и приходи на образовательные мероприятия Национального центра «Россия». Лектории, мастер-классы, встречи с экспертами науки и искусства. Кстати, это бесплатно. Регистрация russia.ru. 6+.
3: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 13+.
7: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду. За спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.
10: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
6: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Ищите подарок, который точно запомнится? В Универмаге Россия товары из всех регионов. Дарите традиции и стиль. Национальный центр Россия. Москва, Красноярск, Югра и Владивосток. Russia.ru. Добро пожаловать. 0+.

0: наслаждается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. Power Flot. Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГР-102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.
1: Официальный чарт Love Radio. Иглав 20.
2: Ну что, друзья, мы вспомнили практически всех звезд нашего чарта. Настало время вспомнить тех, кто сегодня занимает главные места с 10 по 2 строчку. Проголосовать за любимые треки ты по-прежнему можешь на сайте loveradio.ru. Погнали!
3: Номер 10.
2: Сегодня в нашем чарте эту позицию занимает Артик и Асти. «Лампочки». First Boy, Music Sounds.
3: Номер 8.
2: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
3: Номер 7.
2: Майли Сайрус, Best Pursuits.
3: Номер 6.
2: Kimo Sounds, Rise Slow.

0: номер 4.
1: The Bowser, Magnetic.
0: Номер 3.
1: Зиверт Эвер, Директор Илс. Давай на самый верх.
2: На самый верх пойдем встречать рассвет, как год.
0: Номер 2.
1: Дэвид Гетта, Биби Рекса, Sad Girls. Да-да-да, именно так выглядит турнирная таблица с 10 по 2 место, и мы подобрались к тому моменту, когда уже невозможно скрывать от вас имена победителей. Кстати, с мировым чартом Top DJs 100 у нас небольшие расхождения. В мировом рейтинге этот диджей стал вторым, ну а сегодня с легендой, ну, Мадонной, ну, конечно же, с Мадонной, он занимает первую строчку в нашем чарте. Это Мартин Гаррикс, Мадонна, Bizarre, первое место, Big Love 20. Слушаем.
0: Сделай громче. Прямо сейчас. Песня номер 1.

0: столице 8 вечера. Дождь, падение метеорита, извержение вулкана – ничто не отберет у нас этот вечер. Самый яркий вечер пятницы. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Делаем дэнс. Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

0: реклама. Меньше минуты.
1: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Впечатление от полета Аэрофлотом не передать словами. Это песня. Аэрофлот. Отдых начинается в полете. Прямыми рейсами Аэрофлота в 17 стран. Реклама. ПАО «Аэрофлот». Город Москва. ИНН 771-204-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на аэрофлот.ру.

0: Москве 9 вечера. Долгожданный вечер пятницы наконец-то пришел в наши города, и самое время насладиться этими выходными днями на полную катушку. Ну, только держите себя немножко в руках, в понедельник все-таки возвращаться на работу. Это Love Radio. Делаем Big Love Dance.
1: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big Love Dance.

столице 10 вечера. Маленькое напоминание на сегодня. Ты заслуживаешь не только выходных, но и хорошего отношения к себе прямо сейчас. Так что выдохни, улыбнись и позволь музыке немного позаботиться о твоем настроении. С тобой Дима Вебер и Love Radio.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Фаузия и работа Unethical. Ну а мы продолжаем этот вечер пятницы проводить в компании Love Radio с тобой, Дима Вебер. Надеюсь, ты сейчас выбрал, чем заниматься, с кем заниматься и где заниматься. Ну, конечно же, все это лучше делать вместе с Love Radio. Конечно же, классно проводить выходные. И вот что я хочу тебе предложить. Классные треки by India, Хчо и Мод в ближайшее время появятся в нашем эфире. Тима белорусских мыслей. Ну и совсем скоро Темпер Сити Селфи Уэя. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Робин Шульц и Эрика Сирола с работой Speechless. А я напомню, что теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь, всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.

музыкальный час на волнах Love Radio продолжал коллектив Tokyo Hotel и работа How to Love. Вопрос, конечно, вечный, сложный. Где найти на него ответ, неизвестно. Единственное, что мы можем, это продолжать пытаться искать эту любовь рано или поздно. Она, конечно же, найдет каждого из нас. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. В ближайшие 10 минут Мистер Белт и Уизл с работы It's Not Right, But It's Okay. Далее By India, Хчо, Мот и трек Шаден. Ну а под занавес часа No Doubt и Don't Speak. Насим, я Дима Вебер, с тобой прощаюсь. Услышимся в воскресенье. Пока.

такси где-то в пробке, но на сердце много трещин.

дворе час ночи. Глав радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив Гош».

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.